0: что касается кесноргетов.
1: Росбоц автомат и автомат технологии. Памятна, памятна, эмоциональна технология.
2: Cemento que vai,